0: Hodla? Как? Что? Лексия про шесо.
1: А кайку температуру я в намерил?
2: Я да хижо пипуау?
1: Хай, Симюн Рунис вышел.
2: Болада мой. Ну хай, термометр показал 8,3,5 стопню.
1: То еж но зимица, люба Йозефина.
3: Добре ранне вам ай. Что с тобой е, Йозефина?
2: Мам зимицу.
1: Тодла, мам дженца сам снедач, або?
2: Мисо ниче нохце.
3: С чем стай температуру меривой?
1: С нашим дигитальным зимицым термометром. Мамы тола ене штутун дигитальны.
2: Мама тола стайне вот им бойда, со меше вона цели хинайши зимицу термометр.
1: Але то бешет 40 литами.
3: То трихи, хай. Але вон е подобне дигитальному фунгувау. Енойш со неваю дигитальне, вяц так страшне, кай штункиш вуживаше со джечатстве ваю старшею.
2: В ним беше некакий метал, або так со тола пуеда.
3: Хай, целе правье. Живе слебро. To je jenički metal, kiš je při normálne rumnostnej temperatúre bežite a so za termometre vúživaše. Tute bežite žive slibro, termometre z

0: Чего дла? Как? Что? Лексия прошисо!
1: А кайку температуру я в намерю?
2: Еда хижо пипуау?
1: Хай, сымюн руны свышал.
2: Полада мой. Ну хай, термометр показа 8,3,5 стопню.
1: То ежно зымица, люба Йозефина.
3: Добре ранне вамай. Что с тобой е, Йозефина?
2: Мам зымицу.
1: То, для мам дженца сам снедач, або?
2: Мисо ничо нохце.
3: С чем стай температуру меривой?
1: С нашим дигитальным зымицым термометром. Мамы тола ене штутун дигитальны.
2: Мама тола стайне в этом бойда, со меньше вона цели хинайши зымицу термометр.
1: Але то бешет 40 литами.
3: То трихи, хай. Але он е подобне дигитальному фунгуау. Еноиш со неваю дигитальны, вяц так страшны. Kaj štunkiš vúživaše so dječatstve vaju staršeju?
2: V ním bieš nekaký metal, abo? Tak so to la pôjda.
3: Haj, celé pravje. Živé sliebro. To je jeničký metal, kýž je při normálnej rúmnostnej temperatúre biežite a so za termometre vúživaše. Tute biežite živé sliebro, termometre z přiberací temperatúru rôdce stúpaše. A dokáž by otvonka na termometre skala ličbu napísaná, si mu dokladnú temperatúru očítač.
1: A što je potom strašné při tým?
3: Pôny živého sliebra sú strašné a jedojte, když z termometra vúbeža.
1: Aha!
2: Mamie sú voni by pistóni tedy junú zimicu merili, vona drudu poveda, so rúne takým termometrom. В котрым сцеше живе слебро.
1: А что бы результат?
2: Вот вам она шпицка в рице, чего шла дебеше вона на то, не дом до коруня.
3: То е визо страшна вец. Шако нихту рец не може, докаль е живе слебро пшитым твохнево.
2: Так е.
3: То сочи дженца вяце с дигитальным термометром стач не може. Вустро со спешне засо Люба Йозефина.
2: Дякую, со.
1: Йозефина, цему ещё раз мерить, снано е температура местом жноза сониша.
2: Моя дла.
3: Риане Джейн, вам ай пшею.

0: Важное слово.
1: Маженца тадия бедричец з небелчиц.
2: Бог речи, шецо. Ниц я ноше в улких дживах, або в Божем пши, але в куждем вокомику. Туш прашене не е, хач вон речи, але хач се зволен в пши послухач. Доля будь скетену, шетош теш не пшечел речи. Вон речи самсно речи. Але ниц се самсно вотболадом. Вон сует вилле, живи страх, а чири доспеха. Ео во се вабяце, а вотре, докаж бои се мира, а покоя. Вон се немир, а звадуме с чуеками. Вон се вшитко то, што ше бо зацпева. Зиш не пшечел речи, роще чежа. Але зиш доква не слухаш, свишиш, со е Божи вос хинеши. Вон не треба реч, со бе сушане бил. Вон пшинде мелчо, але не се ваху. Вон тиш ужадуе, але без то, со бе твочил. Вон коригуе, без то, со бе засудил. А само, тишче на чешки пучвоа, дари он твое вутребе мир, котре свет вуяснич не може. Тоа, не пруе еныш вос, але пруе, шо бе теби завостая. Там, диш бо речи, звоставая мир, споконощ а чишина. Пшетош вернош хару не треба. Вона треба еныш вутребу, котраш е чиха. Вотеврена а зволнива дош, со бею свышава, со бе Бога свышава.
1: Nábožné svoje knihy mieše dženca na toku a zamovitosť či nebelčanské vosady Tadija Bedrichec.